0: смотрю назад, а у тебя, а у тебя.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ар.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь. Радио ПФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 62 35.
4: 8 495

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: «Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды сегодня? Разберемся прямо сейчас. Поехали!»
1: Овен.
0: Не пытайся ускорить события. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию с совершенно новой стороны.
1: Телец.
0: Выключай холодную логику и внешний ум. Тот самый главный ответ, который ты так упорно ищешь снаружи, уже давно ждет тебя внутри.
1: Близнецы.
0: Сегодня прекрасный день для созидания, заботы о себе и воплощения в жизнь красивых идей. Все, во что ты вложишь душу, обречено на успех.
1: Рак.
0: Лови момент! Сегодня Вселенная приготовила для тебя крупный карьерный или финансовый бонус.
1: Лев.
0: Не держись за то, что трещит по швам. Резкие перемены лишь очистят пространство.
1: Дева.
0: Не откладывай важное решение. Чем честнее ты будешь с собой, тем легче будет сделать выбор.
1: Весы.
0: Удача сегодня может прийти самым неожиданным образом. Будь открыт для новых возможностей.
1: Скорпион.
0: Открой сердце искренним чувствам. Тебя ждут теплые слова и вдохновение. Этот день смоет весь накопленный негатив.
1: Стрелец.
0: Самое время замедлиться и искренне похвалить себя за проделанный путь. Насладись моментом.
1: Козерог.
0: Привычка все контролировать и копить ресурсы начинает душить тебя. Ослабь хватку, доверься миру, и к тебе придет гораздо больше.
1: Водолей.
0: Впусти в свой день немного детской непосредственности. Приятные новости, легкий флирт или неожиданный комплимент окрылят тебя.
1: Рыбы.
0: Сегодня ты под сильной защитой. Не позволяй чужому мнению, зависти или негативу сбить себя с выбранного пути. Все предназначенное тебе останется с тобой. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Ты слушаешь радио PFM.
1: Радио PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Никогда не поздно расти, даже если тебе чуть за 130. Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары. Как сообщают французские средства массовой информации, под воздействием жары Эйфелева башня расширяется, прибавляет в высоте несколько сантиметров и даже слегка отклоняется вслед за движением солнца. Успокаивая тех, кто переживает за главный архитектурный символ города любви, уточняется. Изменения эти невозможно заметить невооруженным глазом, и главное, они не опасны для самой башни. Кстати, про саму башню. Это сейчас она вне конкуренции, а когда-то конкурентов было более чем достаточно. В конкурсе архитектурных и инженерных проектов принимали участие аж 107 претендентов. Победил Гюстав Эйфель. Изначально башню задумывали как временное сооружение к Парижской всемирной выставке 1889 года. Планировалось, что спустя 20 лет после выставки нетипичное для французской столицы сооружение снесут, но не тут-то было. Больше 40 лет с момента своего открытия башня считалась самым высоким сооружением в мире. Обойти парижанку смог в 1930-м небоскреб в Нью-Йорке. На момент открытия высота Эйфелевой башни составляла 300 метров. Сейчас уже 330 метров. Относительно недавно на вершине башни установили радиоантенну. Плюс Эйфелева башня чувствительна к жаре. И при изменении температуры в диапазоне от минус 10 до плюс 40 увеличивается в высоту примерно на 10 сантиметров. По 2 сантиметра на каждые 10 градусов. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Реклама на PFM.
2: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте, Никифоровская, 42/2.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе?
6: Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают.
8: Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды сегодня? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Не пытайся ускорить события. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию с совершенно новой стороны.
1: Телец.
0: Выключай холодную логику и внешний ум. Тот самый главный ответ, который ты так упорно ищешь снаружи, уже давно ждет тебя внутри.
1: Близнецы.
0: Сегодня прекрасный день для созидания, заботы о себе и воплощения в жизнь красивых идей.

0: Все, во что ты вложишь душу, обречено на успех.
1: Рак.
0: Лови момент. Сегодня Вселенная приготовила для тебя крупный карьерный или финансовый бонус.
1: Лев.
0: Не держись за то, что трещит по швам. Резкие перемены лишь очистят пространство.
1: Дева.
0: Не откладывай важное решение. Чем честнее ты будешь с собой, тем легче будет сделать выбор.
1: Весы.
0: Удача сегодня может прийти самым неожиданным образом. Будь открыт для новых возможностей.
1: Скорпион.
0: Открой сердце искренним чувствам. Тебя ждут теплые слова и вдохновение. Этот день смоет весь накопленный негатив.
1: Стрелец.
0: Самое время замедлиться и искренне похвалить себя за проделанный путь. Насладись моментом.
1: Козерог.
0: Привычка все контролировать и копить ресурсы начинает душить тебя. Ослабь хватку, доверься миру, и к тебе придет гораздо больше.
1: Водолей.
0: Впусти в свой день немного детской непосредственности. Приятные новости, легкий флирт или неожиданный комплимент окрылят тебя.
1: Рыбы.
0: Сегодня ты под сильной защитой. Не позволяй чужому мнению, зависти или негативу сбить себя с выбранного пути. Все предназначенное тебе останется с тобой. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

верите в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
6: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач. Дачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
7: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», «Центральный рынок». Наши коллекции в соцсетях.
8: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8 495 223 62 35.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ. Пи-ФМ.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на Пи-ФМ.
2: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Думаю, этот званый ужин вряд ли получится добавить в список 10 необычных идей для приема гостей. Но не рассказать в новостях не могу. Парашютисты устроили званый ужин в свободном падении. 6 парашютистов устроили званый ужин со звездами экстремального спорта. А где такое мероприятие еще проводить, как не в свободном падении? Сообщается, что группа, желающая очень необычно отужинать, выпрыгнула из самолета над горами Аризоны. Вместе с ними выпрыгнул накрытый стол. К столу были, я уж не знаю, то ли прибиты, то ли приклеены, скатерть, тарелки, столовые приборы, бокалы, вазы с фруктами и стейки, которые экстремалы даже пытались съесть. Видео с этим званым ужином его участники выложили в интернет. Почему я называю этот ужин званым? Экстремалы были в черных костюмах, белых рубашках и с бабочками. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на Пи-ФМ.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Агент, задание – найти 100% оригинальное масло.
5: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
6: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
7: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
9: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская 60. Приезжай, выбирай Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
10: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
11: Ее точно слушают. Реклама
12: на радио PFM.
13: Телефон рекламной службы в Тамбове
14: 644-99-1.
13: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды сегодня? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Не пытайся ускорить события. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию с совершенно новой стороны.
1: Телец.
0: Выключай холодную логику и внешний ум. Тот самый главный ответ, который ты так упорно

0: упорно ищешь снаружи, уже давно ждет тебя внутри.
1: Близнецы.
0: Сегодня прекрасный день для созидания, заботы о себе и воплощения в жизнь красивых идей. Все, во что ты вложишь душу, обречено на успех.
1: Рак.
0: Лови момент! Сегодня Вселенная приготовила для тебя крупный карьерный или финансовый бонус.
1: Лев.
0: Не держись за то, что трещит по швам. Резкие перемены лишь очистят пространство.
1: Дева.
0: Не откладывай важное решение. Чем честнее ты будешь с собой, тем легче будет сделать выбор.
1: Весы.
0: Удача сегодня может прийти самым неожиданным образом. Будь открыт для новых возможностей.
1: Скорпион.
0: Открой сердце искренним чувствам. Тебя ждут теплые слова и вдохновение. Этот день смоет весь накопленный негатив.
1: Стрелец.
0: Самое время замедлиться и искренне похвалить себя за проделанный путь. Насладись моментом.
1: Козерог.
0: Привычка все контролировать и копить ресурсы начинает душить тебя. Ослабь хватку, доверься миру, и к тебе придет гораздо больше.
1: Водолей.
0: Впусти в свой день немного детской непосредственности. Приятные новости, легкий флирт или неожиданный комплимент окрылят тебя.
1: Рыбы.
0: Сегодня ты под сильной защитой. Не позволяй чужому мнению, зависти или негативу сбить себя с выбранного пути. Все предназначенное тебе останется с тобой. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это вам не курорт. В итальянской деревне на озере Кома туристов решили штрафовать за появление с обнаженным торсом или в купальных костюмах в неположенных местах. Штраф за нарушение дресс-кода составит максимум 200 евро. Власти Варенны, это коммуна в итальянском регионе Ломбардия на восточном берегу озера Кома, решили, что теперь здесь запрещено ходить с обнаженным торсом или в купальных костюмах. Отмечается, что введение такого штрафа – ничто иное, как очередная попытка итальянцев привить культуру невоспитанным туристам. Побывать на озере Кома мечтают многие. Варенна перегружена туристами, их становится все больше. Именно поэтому местные власти решили выводить правила, которые хоть немного позволят сохранить местную атмосферу и покой жителей. Их, кстати, в Варенне примерно 650 человек. А если жарко? По улицам Варенны запрещено ходить с обнаженным торсом или в купальнике. Но на пляжах у озера или во время водных прогулок по Кома можно. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды сегодня? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Не пытайся ускорить события. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию с совершенно новой стороны.
1: Телец.
0: Выключай холодную логику и внешний ум. Тот самый главный ответ, который ты так упорно ищешь снаружи, уже давно ждет тебя внутри.
1: Близнецы.
0: Сегодня прекрасный день для созидания, заботы о себе и воплощения в жизнь красивых идей. Все, во что ты вложишь душу, обречено на успех.
1: Рак.
0: Лови момент. Сегодня Вселенная приготовила...

0: было для тебя крупный карьерный или финансовый бонус.
1: Лев.
0: Не держись за то, что трещит по швам. Резкие перемены лишь очистят пространство.
1: Дева.
0: Не откладывай важное решение. Чем честнее ты будешь с собой, тем легче будет сделать выбор.
1: Весы.
0: Удача сегодня может прийти самым неожиданным образом. Будь открыт для новых возможностей.
1: Скорпион.
0: Открой сердце искренним чувствам. Тебя ждут теплые слова и вдохновение. Этот день смоет весь накопленный негатив.
1: Стрелец.
0: Самое время замедлиться и искренне похвалить себя за проделанный путь. Насладись моментом.
1: Козерог.
0: Привычка все контролировать и копить ресурсы начинает душить тебя. Ослабь хватку, доверься миру, и к тебе придет гораздо больше.
1: Водолей.
0: Впусти в свой день немного детской непосредственности. Приятные новости, легкий флирт или неожиданный комплимент окрылят тебя.
1: Рыбы.
0: Сегодня ты под сильной защитой. Не позволяй чужому мнению, зависти или негативу сбить себя с выбранного пути. Все предназначенное тебе останется с тобой. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то, что

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама.
2: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама.
4: На радио PFM. Телефон рекламной службы.
3: 8 490.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый опрошенный россиянин решил устраивать себе летний цифровой детокс. Про тех, у кого отпуск от телефона в ближайшие пару минут. Итак, по результатам исследования, которое провела российская компания, 24% опрошенных сказали, что решили этим летом отдыхать от соцсетей. Как? Регулярно устраивать цифровой детокс. 29% россиян им, вероятно, завидуют, потому что сами только мечтают отдохнуть от бесконечных лент соцсетей, но пока сделать этого не решаются. Хотя летом самое время. Практически каждый пятый участник российского исследования признался. В теплые месяцы проводят больше времени в реальной реальности, с близкими людьми. И соцсети уже не так нужны. Но практически половина опрошенных, а именно 47% россиян, в целительную силу цифрового детокса не верят и собираются все лето пользоваться интернетом в своем обычном режиме. По-моему, очень зря. По наблюдениям пользователей, которые уже отдыхали от соцсетей, этот период позволил перезагрузиться и психологически отдохнуть, снизить уровень тревожности, информационного шума, а еще меньше сравнивать себя с другими людьми, что тоже очень утомляет. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644 99 и 1.
4: 644 99 и 1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы любим вкусно поесть. Особенно пельмени навернуть за футболом или каким-нибудь кино после тяжелого трудового рабочего дня. Или во время, за завтраком, обедом и ужином, неважно. Я думаю, ты уже понял, о чем сейчас пойдет речь. Удивительная штука, но слово «пельмень» не является русским. Считается, что оно пришло к нам из удмуртского. В этом языке есть слово «пельнянь». Часть «пель» означает «ухо», а «нянь» — «хлеб», то есть «хлебное ухо». Со временем пельнянь обрусел и стал пельменем. Исследователи считают, что это блюдо попало к нам из Китая в период с 13 по 15 век. Я думаю, ты в курсе, что у любимого блюда российских холостяков есть аналоги и в других странах. В Грузии хинкали, в Армении бараки, в Италии равиоли, а в азиатских странах манты. Ну, конечно же, пельмени со сметаной, кетчупом, соевым соусом, жареные или вареные – самые вкусные.
0: Сила слова.
1: Желаю тебе всегда здорового аппетита. Помни, русский язык – наше главное богатство.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушатели.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62. Всех обнимаю.

0: Реклама на PFM. Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Никогда не поздно расти, даже если тебе чуть за 130. Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары. Как сообщают французские средства массовой информации, под воздействием жары Эйфелева башня расширяется, прибавляет в высоте несколько сантиметров и даже слегка отклоняется вслед за движением солнца. Успокаивая тех, кто переживает за главный архитектурный символ города любви, уточняется. Изменения эти невозможно заметить невооруженным глазом, и главное, они не опасны для самой башни. Кстати, про саму башню. Это сейчас она вне конкуренции, а когда-то конкурентов было более чем достаточно. В конкурсе архитектурных и инженерных проектов принимали участие аж 107 претендентов. Победил Гюстав Эйфель. Изначально башню задумывали как временное сооружение к Парижской всемирной выставке 1889 года. Планировалось, что спустя 20 лет после выставки нетипичное для французской столицы сооружение снесут, но не тут-то было. Больше 40 лет с момента своего открытия башня считалась самым высоким сооружением в мире. Обойти парижанку смог в 1930-м небоскреб в Нью-Йорке. На момент открытия высота Эйфелевой башни составляла 300 метров, сейчас уже 330 метров. Относительно недавно на вершине башни установили радиоантенну. Плюс Эйфелева башня чувствительна к жаре, и при изменении температуры в диапазоне от минус 10 до плюс 40 увеличивается высоту примерно на 10 сантиметров, по 2 сантиметра на каждые 10 градусов. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задачи решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644 99 и 1.
5: 644 99 и 1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.
7: Я хочу, чтобы на

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Думаю, этот званый ужин вряд ли получится добавить в список 10 необычных идей для приема гостей. Но не рассказать в новостях не могу. Парашютисты устроили званый ужин в свободном падении. 6 парашютистов устроили званый ужин со звездами экстремального спорта. А где такое мероприятие еще проводить, как не в свободном падении? Сообщается, что группа, желающая очень необычно отужинать, выпрыгнула из самолета над горами Аризоны. Вместе с ними выпрыгнул накрытый стол. К столу были, я уж не знаю, то ли прибиты, то ли приклеены, скатерть, тарелки, столовые приборы, бокалы, вазы с фруктами и стейки, которые экстремалы даже пытались съесть. Видео с этим званым ужином его участники выложили в интернет. Почему я называю этот ужин званым? Экстремалы были в черных костюмах, белых рубашках и с бабочками. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
4: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
3: Ой!
5: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
8: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский город в Китае. Звучит как что-то нафантазированное, а он есть. Транссибирская железнодорожная магистраль. Проект, запущенный Российской империей. В рамках этого грандиозного мероприятия на территории Китая была построена железнодорожная станция, а в 1898 году русские объявили поселение вокруг нее городом. Сейчас это один из самых необычных мегаполисов на планете. Город Харбин, где живут более 10 миллионов человек, называют «Восточной Москвой». И не просто так. Изначально Харбин был разделен на две части железной дорогой. Восточную облюбовали выходцы из Российской империи. Там до сих пор сохранилось много зданий в стилях Ренессанс и Модерн. В западной части жили китайские предприниматели. Они решили скопировать стиль соседей, но добавили что-то и от Поднебесной. Теперь исторический центр Харбина – это безумное сочетание русской, европейской и китайской архитектуры. А еще там есть улица, которая очень сильно напоминает Московский Арбат. Часто на улицах Харбина можно встретить вывески с надписями «Основано в 1900-х». При этом над магазинами и лавками вместе с китайскими иероглифами соседствуют и названия на русском языке. Многие сохранились еще со времен подданных Российской империи. У города своя необычная кулинарная культура. С китайским меню соседствуют блюда по, внимание, старорусским рецептам. Квас, колбаса, пельмени, борщ и советский традиционный сливочный пломбир. Говорят, китайцы даже в 20-градусный мороз выстраиваются за ним в очередь. Достопримечательности. Парк Сталина, проспект Гоголя, собор Святой Софии, построен в 1907 году, храм Покрова Пресвятой Богородицы и другие. С 1963 в Харбине каждую зиму проводят фестиваль снега и льда. Делают огромные ледяные фигуры, в которых так или иначе улавливаются русские мотивы. Один из первых кинотеатров в Китае, музыкальные школы, балетная труппа. Все это дело рук русских в Харбине. Как рассказывают туристы, в том числе китайцы, путешествующие по родной стране, русский язык и русская культура в Харбине не только на магазинных вывесках.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: BFM.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на BFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это вам не курорт. В итальянской деревне на озере Кома туристов решили штрафовать за появление с обнаженным торсом или в купальных костюмах в неположенных местах. Штраф за нарушение дресс-кода составит максимум 200 евро. Власти Варенны, это коммуна в итальянском регионе Ломбардия, на восточном берегу озера Кома, решили, что теперь здесь запрещено ходить с обнаженным торсом или в купальных костюмах. Отмечается, что введение такого штрафа – не что иное, как очередная попытка итальянцев привить культуру невоспитанным туристам. Побывать на озере Кома мечтают многие. Варенна перегружена туристами, их становится все больше. Именно поэтому местные власти решили выводить правила, которые хоть немного позволят сохранить местную атмосферу и покой жителей. Их, кстати, в Варене примерно 650 человек. А если жарко? По улицам Варенны запрещено ходить с обнаженным торсом или в купальнике. Но на пляжах у озера или во время водных прогулок по Кома можно. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на BFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Как Дэнди лондонский одет. Наверное, знакомое выражение. А кто такой этот Дэнди? Или, правильнее сказать, кто такие?

0: Желаемый эффект достигнут, покидает мероприятие по-английски. Такое поведение сделало его самой настоящей звездой высшего общества. Дамы влюблялись, а мужчины хотели быть похожими. Чего и говорить, сам принц Уэльский был в восторге от Брамова. Неудивительно, что со временем у первого денди начали появляться подражатели. Нужно было одеваться дорого, но не вызывающе. Всегда говорить спокойно и уверенно. Ничему не удивляться и ничем не восхищаться. Разбираться в музыкальных и литературных тенденциях, а также грациозно держаться в седле. И регулярно посещать светские мероприятия. Как только эффект произведен, сразу уезжать. Сам денди был подтянут, а кожа, ногти и волосы его ухожены. В течение дня денди меняли по 3 костюма. Утренняя прогулка, обед и вечерний выезд в театр или на бал. На одних перчатках можно было разориться. На каждый день недели у денди их было по несколько пар. Философия денди была популярна и в России. Модники империи позволяли себе чуть более вызывающий стиль в одежде. Это отражалось в количестве используемых аксессуаров. А еще носили шубы. А как иначе русской холодной зимой? Путешествующих европейцев поражала стоимость такого элемента гардероба и его сложность. Вот как описывал увиденное французский поэт Теофиль Готье.
1: Уметь носить шубу – целое искусство, этому сразу не научишься. Незаметным движением она вскидывается за спину, рука продевается в рукав, а сама шуба запахивается вокруг тела.
0: Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
2: Волна Турецкого. На PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

себя я себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик, а конец у игры.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый опрошенный россиянин решил устраивать себе летний цифровой детокс. Про тех, у кого отпуск от телефона в ближайшие пару минут. Итак, по результатам исследования, которое провела российская компания, 24% опрошенных сказали, что решили этим летом отдыхать от соцсетей. Как? Регулярно устраивать цифровой детокс. 29% россиян им, вероятно, завидуют, потому что сами только мечтают отдохнуть от бесконечных лент соцсетей, но пока сделать этого не решаются. Хотя летом самое время. Практически каждый пятый участник российского исследования признался. В теплый месяц проводит больше времени в реальной реальности, с близкими людьми. И соцсети уже не так нужны. Но практически половина опрошенных, а именно 47% россиян, в целительную силу цифрового детокса не верят и собираются все лето пользоваться интернетом в своем обычном режиме. По-моему, очень зря. По наблюдениям пользователей, которые уже отдыхали от соцсетей, этот период позволил перезагрузиться и психологически отдохнуть, снизить уровень тревожности, информационного шума, а еще меньше сравнивать себя с другими людьми, что тоже очень утомляет. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть?
2: Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Мичуринская, 48. Звоните 45-55-55.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: TFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Дамская комната, water closet, кабинет. У этого слова много синонимов, но мы будем говорить прямо. Туалет. Хихикать и стесняться тут нечего, а вот знать, почему эту важную комнату так назвали, не помешало бы. Ну что ж, погнали! Слово «туалет» к нам пришло из французского языка еще в 18 веке. «Туйвалет», то есть «наряд», происходит от «туйваль» – холст, полотно или ткань. Раньше так называли покрывало для столика, затем сам это специальный столик, а в итоге и саму комнату, где можно было привести свою одежду в порядок. В наших краях подобные помещения сначала называли уборными, а во время моды на французский язык они преобразовались в туалетные комнаты. В привычном нам понимании слово «туалет» стали применять только в первой половине 20 века. Кстати, «сортир» тоже пришел к нам из Франции. Этот глагол в переводе значит «выходить». В 18 веке французы говорили так «Je dois sortir», что значит «мне нужно выйти».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Пока.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, буквы с парфами страниц. Ты очень пристально.

0: года это ночь.
1: Радио PFM.
2: PFM.
1: Реклама. На PFM.
3: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выкснский район.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: BFM.
1: Радио BFM.
2: BFM.
0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на BFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Никогда не поздно расти, даже если тебе чуть за 130. Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары. Как сообщают французские средства массовой информации, под воздействием жары Эйфелева башня расширяется, прибавляет в высоте несколько сантиметров и даже слегка отклоняется вслед за движением солнца. Успокаивая тех, кто переживает за главный архитектурный символ города любви, уточняется. Изменения эти невозможно заметить невооруженным глазом, и главное, они не опасны для самой башни. Кстати, про саму башню. Это сейчас она вне конкуренции, а когда-то конкурентов было более чем достаточно. В конкурсе архитектурных и инженерных проектов принимали участие аж 107 претендентов. Победил Гюстав Эйфель. Изначально башню задумывали как временное сооружение к Парижской всемирной выставке 1889 года. Планировалось, что спустя 20 лет после выставки нетипичное для французской столицы сооружение снесут, но не тут-то было. Больше 40 лет с момента своего открытия башня считалась самым высоким сооружением в мире. Обойти парижанку смог в 1930-м небоскреб в Нью-Йорке. На момент открытия высота Эйфелевой башни составляла 300 метров, сейчас уже 330 метров. Относительно недавно на вершине башни установили радиоантенну. Плюс Эйфелева башня чувствительна к жаре, и при изменении температуры в диапазоне от минус 10 до плюс 40 увеличивается в высоту примерно на 10 сантиметров, по 2 сантиметра на каждые 10 градусов. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на BFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня, мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама.
4: На радио PFM. Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Думаю, этот званый ужин вряд ли получится добавить в список 10 необычных идей для приема гостей. Но не рассказать в новостях не могу. Парашютисты устроили званый ужин в свободном падении. 6 парашютистов устроили званый ужин со звездами экстремального спорта. А где такое мероприятие еще проводить, как не в свободном падении? Сообщается, что группа, желающая очень необычно отужинать, выпрыгнула из самолета над горами Аризоны. Вместе с ними выпрыгнул накрытый стол. К столу были, я уж не знаю, то ли прибиты, то ли приклеены, скатерть, тарелки, столовые приборы, бокалы, вазы с фруктами и стейки, которые экстремалы даже пытались съесть. Видео с этим званым ужином его участники выложили в интернет. Почему я называю этот ужин званым? Экстремалы были в черных костюмах, белых рубашках и с бабочками. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Фабрика грез или Голливуд? Место далекое и окутанное какой-то особой магической загадочностью. Но к нам оно намного ближе, чем кажется. Начало 20 века. В это открытое ко всему новому время в Лос-Анджелес приезжают выходцы из Российской империи, которые создают киностудии, в итоге подарившие миру огромное количество картин, ставших классикой. Николас и Джозеф Шенки. Изначально Николай и Иосиф Шенкеры из Рыбинска. Джозеф стал президентом корпорации 20 век Fox, знакомое название, и одним из основателей Американской киноакадемии, которая Оскары выдает. Николас стал президентом кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, это где лев рычит на заставке. Основал эту компанию Луис Майер из Минска, он же автор идеи создания киноакадемии. В 1918 году братья Уорнеры, пионеры цветного и звукового кино, открыли киностудию Warner Brothers. Картина «Певец джаза», их производство, была одним из первых фильмов с диалогами. Актеры, гримеры, операторы, композиторы, множество выходов.

0: «Все мое, это твое» просто опьяняет. Поддерживала Шанель и «Русские сезоны» – серию гастролей русской оперы и балета по Европе и Америке, которые организовывал Сергей Дягилев. Его деятельность в начале 20 века породила мировую моду на русскую культуру и привела к открытию русскими артистами балета школ в США, тем самым значительно повлияв на развитие этого вида искусства в Америке. Получается, во многих зарубежных трендах, которые мы якобы копируем сегодня, изначально заложен русский культурный код. По данным переписи 2010-го, доля русскоязычного населения в районе Вест-Голливуд – 13,5%. Но думают и чувствуют по-русски там гораздо больше людей.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это вам не курорт. В итальянской деревне на озере Кома туристов решили штрафовать за появление с обнаженным торсом или в купальных костюмах в неположенных местах. Штраф за нарушение дресс-кода составит максимум 200 евро. Власти Варенны, это коммуна в итальянском регионе Ломбардия на восточном берегу озера Кома, решили, что теперь здесь запрещено ходить с обнаженным торсом или в купальных костюмах. Отмечается, что введение такого штрафа – не что иное, как очередная попытка итальянцев привить культуру невоспитанным туристам. Побывать на озере Кома мечтают многие. Варенна перегружена туристами, их становится все больше. Именно поэтому местные власти решили выводить правила, которые хоть немного позволят сохранить местную атмосферу и покой жителей. Их, кстати, в Варенне примерно 650 человек. А если жарко? По улицам Варенны запрещено ходить с обнаженным торсом или в купальнике. Но на пляжах у озера или во время водных прогулок по Кома можно. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
2: Понял. Едем в автолинию.
3: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин Москва, Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий.
1: Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда и не подумали так высоко строить дом.
0: Ой! Цитата из легендарного советского мультфильма 1969 года. Конечно же, это Винни-Пух. Сценарий к мультфильму писал Борис Захадер. Его переводы и пересказы классических произведений зарубежной детской литературы стали настоящими хитами в СССР. Он адаптировал такие произведения, как «Мэри Поппинс», «Питер Пен» и «Приключения Алисы в стране чудес». Ну и, конечно, сказку Алана Милна про Винни-Пуха.
1: «А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел».
0: Действие мультфильма разворачивается на плоскости. Это как двухмерная игра, где персонажи перемещаются строго вдоль экрана, слева направо. Яркий пример – видеоигра «Марио», первая часть которой вышла в 1985 году, спустя 16 лет после того, как состоялась премьера отечественного «Винни-Пуха». Художники при создании задних планов вдохновлялись детскими рисунками. Поэтому в волшебном лесу Винни-Пуха живут огромные улитки и растут деревья, на которых одновременно зреют яблоки, сливы и еще какие-то неопознанные фрукты. Знаменитая походка Винни-Пуха – это ошибка аниматоров. Изначально его лапы не должны были вести себя настолько синхронно. Но при первом же просмотре материала эту особенность решили сохранить. А еще у медведя слегка помятое ухо. По задумке авторов, это из-за того, что герой всегда спит на этом самом ухе. Озвучивал Винни-Пуха актер Евгений Леонов. Удивительно, но он был далеко не первым кандидатом на эту роль. При этом утвердили его сразу. Правда, пробная запись с его голосом все равно не устроила создателей мультфильма. Персонаж получался слишком мудрым. Тогда было решено немного ускорить голос Леонова, что прибавило ему мультяшности. То же самое сделали и с голосами других актеров озвучки.
1: Неспроста.
0: У мультфильма «Винни-Пух» вышло три части, последняя в 1972 году, после чего команда из-за творческих разногласий прекратила свою работу. А ведь изначально планировался целый сериал.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый опрошенный россиянин решил устраивать себе летний цифровой детокс. Про тех, у кого отпуск от телефона в ближайшие пару минут. Итак, по результатам исследования, которое провела российская компания, 24% опрошенных сказали, что решили этим летом отдыхать от соцсетей. Как? Регулярно устраивать цифровой детокс. 29% россиян им, вероятно, завидуют, потому что сами только мечтают отдохнуть от бесконечных лент соцсетей, но пока сделать этого не решаются. Хотя летом самое время. Практически каждый пятый участник российского исследования признался. В теплый месяц проводит больше времени в реальной реальности, с близкими людьми. И соцсети уже не так нужны. Но практически половина опрошенных, а именно 47% россиян, в целительную силу цифрового детокса не верят и собираются все лето пользоваться интернетом в своем обычном режиме. По-моему, очень зря. По наблюдениям пользователей, которые уже отдыхали от соцсетей, этот период позволил перезагрузиться и психологически отдохнуть, снизить уровень тревожности, информационного шума, а еще меньше сравнивать себя с другими людьми, что тоже очень утомляет. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Сила слова. На PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Тебе никогда не говорили, что у тебя глаз-алмаз? На рыбалке, когда дома вешал картину, или в походе по грибы, неважно. Вот и мне не говорили. Но те, кто все-таки слышал эту фразу в свой адрес, должны знать, что это сокращенный вариант русской пословицы «свой глаз – алмаз, а чужой – стекло». Впервые эта мудрость была зафиксирована в книге «Пословицы русского народа», изданной в середине 19 века, за авторством Владимира Ивановича Даля. И означает она «свои глаза – лучшая проверка», что по смыслу близко с «не верь ушам, а верь глазам» и «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Но никак не с глазом-алмазом, ведь это похвала внимательности человека. По одной из версий, эта фраза связана с ювелирным делом, где работа с дорогими украшениями и инкрустированными драгоценными камнями требует особой сосредоточенности и внимательности от мастера. Кто бы мог подумать, что вот так просто с годами одна пословица сократилась и обрела совсем иной смысл. Никому не говори, но я сам в шоке.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Приветствую, радио PFM. Я Сергей, город Томск. Ваша музыка помогает мне весело проводить время и быстро заканчивать рабочий день. Благодарю вас за это. Желаю вам процветания и всего самого хорошего.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.
4: Эй,

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии, распутаем интриги и избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

Губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Бережи.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495

Ты высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Да, вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Без правил, да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер,
1: эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе, взамен тону в глазах.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио ПФМ.
1: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.